0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Сказала, будешь одета.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер 273-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновская ФМ 104.2.
1: Реклама.
2: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
3: Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
2: Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
2: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 24 мая – день славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко дню памяти святых Кирилла и Мефодия, создателей славянского алфавита и литературного языка. Братья-миссионеры жили в IX веке. Известно, что они родились в Византии, в городе Салуния, ныне это греческие Салоники. Отец был военным чиновником. Кирилл на 12 лет моложе Мефодия и был седьмым ребенком в семье. До пострижения его звали Константин по прозвищу Философ. Он был истинным ученым, знал несколько языков, включая еврейский и сирийский, что и помогло ему создать славянский алфавит. Мефодий управлял поселениями, но, потеряв семью, постригся в монахи и получил это имя. Как его звали при рождении, неизвестно. Национальность братьев тоже точно неизвестна. Их называют и греками, и болгарами. Сегодня ученые говорят, что Кирилл и Мефодий изобрели не кириллицу, основанную на греческом алфавите, а глаголицу с буквами неясного происхождения. Автором же кириллицы называют их ученика Климента Охридского, болгарского и всеславянского просветителя.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Эвен, ваши планы могут поменяться, в том числе под влиянием родственников. Вторая половина дня добавит сложностей. Тельцы, не лучшее время для того, чтобы отправляться в дорогу. Если без этого никак, будьте готовы к задержкам и недоразумениям. Близнецы, не медлите, если хотите закончить какое-то давнее дело. Сейчас это можно сделать легко и быстро. Раки, паника и спешка могут сделать из мухи слона. Решайте вопросы строго по мере их поступления. Львы, от вас потребуется гибкость и внимательность. Трудно угодить абсолютно всем, но вам это каким-то образом удастся. Девы, в любом деле делайте поправку на задержки, ошибки и невнимательность. Не вашу, так кого-нибудь другого. Весы, не лучший день для начинаний. Если избежать этого невозможно, делайте только самые мелкие шаги. Скорпионы, отличный день для заботы о себе. Дойдет все от хорошей тренировки до массажа и новой стрижки. Стрельцы. День заметных изменений в обстановке или внутренних ощущениях. Вы нащупаете новую дорогу или найдете новый способ действий. Козероги. День, когда можно и нужно прислушиваться к слухам. В них может неожиданно оказаться весьма полезная для вас информация. Водолеи. Хороший день для общения с друзьями. Они могут указать вам как на ошибки, так и на возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Рыбы. Для вас откроются новые двери. Присматривайтесь к новым людям. Они могут стать вашими самыми надежными партнерами.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
3: Сарай. Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Путешествие на машине. Мечта и романтика. Но многие рискуют из-за пустяка заострять на обочине. Опросы показывают, что каждый пятый соотечественник пропускает осмотр машины перед отпуском. Лидер антирейтинга – уровень антифриза. На втором месте давление в шинах, а ведь на трассе от этого напрямую зависит управляемость. Замыкает тройку кондиционер. Многие откладывают чистку радиатора и замену фреона. В итоге система отключается в первой же большой пробке. А международная статистика утверждает, что главная причина остановок — проблемы с электрикой. Батарея уязвима не только в морозы. Высокая температура и кондиционер нагружают генератор, и старый аккумулятор внезапно умирает именно в жару. К списку стоит добавить частоту воздушного фильтра, уровень масла и тормозной жидкости. Вроде бы банально, но об этом регулярно забывают и новички, и водители со стажем. Согласитесь, лучше заранее потратить немного времени и денег, чем полностью менять планы на отдых.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 24 мая 1844 года была отправлена первая в мире телеграмма. Изобретатель телеграфа Сэмюэль Морзе на глазах чиновников правительства США отправил сообщение из Вашингтона в Балтимор. Он использовал электромагнитный телеграфный аппарат и код из точек и тире, азбуку Морзе. Текстом первой телеграммы был вопрос, что сотворил Бог. По легенде, текст был случайным. Морзе попросил девушку из числа наблюдателей выбрать фразу для первой телеграммы. Она открыла Библию наугад и попала на эту фразу. Впрочем, фраза не выглядит случайной. То, что телеграф мог доставить новость на дальние расстояния за минуту, это казалось чудом. До телеграфа единственным способом сообщения между Европой и Америкой была пароходная почта. Письма шли по 2 недели. А через 20 с лишним лет, в 1866-м, сбылась давняя мечта Морзе. После трудных и дорогостоящих попыток с привлечением лучших ученых и инженеров удалось проложить кабельную телеграфную линию по дну Атлантики. Она связала старый и новый свет. Так Морзе соединил континенты.

0: Фунто.
1: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
4: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
4: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
2: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск ФМ.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
3: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 24 мая – День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, создателей славянского алфавита и литературного языка. Братья-миссионеры жили в IX веке. Известно, что они родились в Византии, в городе Салуни, ныне это греческие Салоники. Отец был военным чиновником. Кирилл на 12 лет моложе Мефодия и был 7-м ребенком в семье. До пострижения его звали Константин по прозвищу Философ. Он был истинным ученым, знал несколько языков, включая еврейский и сирийский, что и помогло ему создать славянский алфавит. Мефодий управлял поселениями, но, потеряв семью, постригся в монахи и получил это имя. Как его звали при рождении, неизвестно. Национальность братьев тоже точно неизвестна. Их называют и греками, и болгарами. Сегодня ученые говорят, что Кирилл и Мефодий изобрели не кириллицу, основанную на греческом алфавите, а глаголицу с буквами неясного происхождения. Автором же кириллицы называют их ученика Климента Охридского, болгарского и всеславянского просветителя.
3: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Реклама.
2: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
3: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
2: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
3: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 22.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Сосиски молочные Гарибальди. 440 граммов, 234 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Одна из самых драгоценных и известных картин Третьяковки – «Купание красного коня» Петрова Водкина. Картина была написана в 1912 году в предчувствии больших перемен. Сегодня «Купание красного коня». У коня на картине был реальный прототип – жеребец по кличке Мальчик, который жил в имении генерала Грекова. Сначала конь на картине был обычного рыжего цвета, но позже автор перекрасил его в алый. Насыщенный алый появился под впечатлением от древнерусских икон, которые как раз в начале 20 века начали активно расчищать и реставрировать. Чтобы красный конь буквально горел на холсте, Петров Водкин использовал старинный прием иконописцев. Прежде чем нанести алый пигмент, он покрывал фигуру коня слоем зеленой краски. В этой картине практически нет черного цвета. Петров Водкин считал, что в природе нет черноты, и все глубокие тени созданы смешением синего и красного. В картине так называемая сферическая перспектива, закруглен горизонт. Петров Водкин хотел передать ощущение, что мы смотрим на купание не с берега, а с высоты птичьего полета или даже из космоса. Впервые после зимы в России купали коней в день купальницы, 20 мая. Считалось, что весенняя речная вода дает животным железное здоровье и очищает их после зимнего застоя в конюшнях. Считается, что прообразом юного наездника стал ученик Петрова Водкина Сергей Калмыков, который сам когда-то изобразил красных коней в своей учебной работе. Впрочем, по другой версии, Петров Водкин рисовал своего двоюродного брата. Чаще всего коней купали подростки и дети. И для деревенских мальчишек это было самое долгожданное событие весны. Самые красные реальные кони – это британский суффольк-панч и донская и буденовская породы. Суффольк-панчи могут быть только ярко-рыжими, а донцы и буденовцы обладают также уникальным медным блеском. И что на первом месте? Самый известный красный конь в истории – это огненно-алый конь из Откровения Иоанна Богослова, из Апокалипсиса, который, к сожалению, не сулит ничего хорошего. А вот в китайской традиции красный конь олицетворяет жизненную силу и успех. Красные кони впряжены в колесницы индийского бога грозы Индры и бога огня Агни. Они олицетворяют космическую энергию, которая связывает земной и небесные миры. А красный конь ветра Лунгта в индуизме несет на спине Чинтамани – драгоценный кристалл, исполняющий желания.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: а вдруг?
1: А я позвоню внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
3: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
2: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
3: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
3: Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 22.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.

я вспоминал тебя вот только в обед. Прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Привет.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Мороженое «Пломбир» «Гигант» «Рожок крем-брюле» 120 граммов 85 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360. Качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
3: Предложение ограничено.
4: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу. Наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск. Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: «Авторай Эксперт».
7: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
6: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: Ульяновск FM.
6: Инструментальная музыка.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 22.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 24 мая 1844 года была отправлена первая в мире телеграмма. Изобретатель телеграфа Сэмюэль Морзе на глазах чиновников правительства США отправил сообщение из Вашингтона в Балтимор. Он использовал электромагнитный телеграфный аппарат и код из точек и тире, азбуку Морзе. Текстом первой телеграммы был вопрос, что сотворил Бог. По легенде, текст был случайным. Морзе попросил девушку из числа наблюдателей выбрать фразу для первой телеграммы. Она открыла Библию наугад и попала на эту фразу. Впрочем, фраза не выглядит случайной. То, что телеграф мог доставить новость на дальние расстояния за минуту, это казалось чудом. До телеграфа единственным способом сообщения между Европой и Америкой была пароходная почта. Письма шли по 2 недели. А через 20 с лишним лет, в 1866-м, сбылась давняя мечта Морзе. После трудных и дорогостоящих попыток с привлечением лучших ученых и инженеров удалось проложить кабельную телеграфную линию по дну Атлантики. Она связала старый и новый свет. Так Морзе соединил континенты.
3: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Сосиски молочные «Гарибальди». 440 граммов, 234 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: «Чанган Дипал G318» – премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил, разгон как у спорткара, запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
3: Ульяновск FM.
6: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
3: Предложение ограничено.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
2: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-2011-833, город Волгоград.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары с 20 по 26 мая. Мороженое «Пломбир», «Гигант», «Рожок», «Крем-брюле» 120 граммов 85 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама.
2: Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу. Наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск. Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: «Авторай Эксперт». Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.
6: Инструментальная музыка.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 22.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
3: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
2: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
3: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
1: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск ФМ 104.2.
1: Реклама.
2: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360, качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
3: Сарай. Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск ФМ

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу. Наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск. Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: «Авторай Эксперт».
7: Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
8: Предложение ограничено.
9: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
10: Ульяновск FM.

0: 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Реклама.
2: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
1: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
2: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
1: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 22.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама.
2: Садовое кресло «Гагарин в сарай». Крутится на 360. Качается. Садитесь и крутитесь. Залипнут все.
3: Сарай. Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск-ФМ.

0: Мяу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Девочка с персиками» — это не просто портрет, а один из первых шедевров русского импрессионизма. Картина была написана Серовым в усадьбе Абрамцевым, которая принадлежала знаменитому купеческому семейству Мамонтовых. Сегодня «Девочка с персиками». На момент написания картины Серову было 22 года. Сейчас это трудно себе даже представить. Хорошо известно, что на картине изображена Вера Мамонтова, дочь купца-мецената Саввы Мамонтова. Позже ее писал также Михаил Врубель. Считается, что именно ее лицо у врубелевских «Снегурочки» и «Египтянки». Когда картину впервые выставили на публике, публика не знала, кто на ней изображен. Мать девочки настояла на анонимности. И в каталоге работа значилась просто как «Портрет В.М.». Название «Девочка с персиками» появилось позже. А вот художники того времени называли картину «выскочкой». Они критиковали слишком яркие цвета и легкомысленный сюжет. В то время в моде были печальные картины с описанием тяжелого крестьянского быта. На момент написания картины Вере было 11 лет. И если присмотреться, ей мала ее одежда. Действительно, Серов заставил Веру надеть тесную розовую блузку из-за идеального для картины цвета. Персики не были покупными, их вырастили в оранжерее самой усадьбы Абрамцева. Комната, изображенная на картине, сохранилась практически в первозданном виде. В Абрамцево можно увидеть тот самый стол и стул, на котором сидела Вера. А на стене за ней можно увидеть тарелку, которая тоже сохранилась. Это майолика, изделие Абрамцевской гончарной мастерской, которой руководил Михаил Врубель. Изображение тарелки на картине было своеобразной рекламой достижений творческого кружка. К сожалению, Вера Мамонтова прожила очень короткую жизнь. Она умерла в возрасте 32 лет от внезапного воспаления легких. И что на первом месте? Существуют фотографии Веры Мамонтовой. Есть фотография, сделанная всего за год до написания картины. Можете сравнить. А кроме Серова и Врубеля, Веру писал Васнецов. Ее можно увидеть на картинах «Девушка с кленовой веткой» и «Боярышня». На них Вера немного старше, чем на картине «Девочка с персиками».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Завтра понедельник, в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 22.

Золотая коллекция. Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
5: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. Трава не пройдет. Триммеры в сарай. Бензин, аккумулятор, любой. Спроси у консультанта, какой твой.
2: Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
4: Ульяновск-ФМ.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

«Танец Москвой». Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: За бесконечным потоком премьер из Китая открывается интересный тренд. Импортеры начали делить российский рынок на две части. Первое направление – адаптация под бизнес-класс. Например, в июне до нас доберется 5-метровый гибрид ГАК-С9. Дома в Китае чаще выбирают S9 в трехрядном исполнении, но в России сертифицировали только двухрядную версию, где сзади максимум пространства для пассажиров. Стоимость будет выше 6 миллионов рублей. Вторая тенденция – прагматизм в массовом секторе. Так, в конце мая дилеры принимают обновленные Geely Coolray, и маркетологи ликвидировали прежнюю матрицу комплектаций. Теперь машина будет продаваться в единственной версии эксклюзив. За счет унификации произошло редкое событие. Топ-версия подешевела почти на 250 000 рублей. Итак, золотая середина в ценообразовании постепенно исчезает. Либо дорого и подчеркнуто комфортно, либо максимально практично за относительно разумные деньги. Что из этого ближе и, главное, что по карману, решать вам.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ». Come here, baby.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя вдохновения и больших возможностей. Хорошее время для покупок и дел, которые вы откладывали из страха неудачи. Тельцы. Неделя вступления в новый цикл. Планируйте с учетом прежних ошибок. Успех возможен через терпение и доверие к своему чутью. Близнецы. Неделя борьбы с чужим влиянием и освобождения от чужого мнения. У вас будут силы для решительных действий. Раки. Неделя накопления силы, пересмотра приоритетов. Откажитесь от поездок и планирования. Ваша интуиция подскажет, что в жизни нужно изменить. Львы. Неделя заботы о себе. Возможен дефицит силы, мотивации. Хорошо будут удаваться только беззаботный отдых и творчество. Девы. День проверки на выносливость и твердость намерений. Если выдержите, получите более чем богатый урожай. Весы. Придется пройти через конфликт. Ситуация не сможет решиться мирно. Однако конфликт окажется плодотворным и принесет вам много хорошего. Скорпионы. Неделя сосредоточенной работы и оттачивания мастерства. Не ищите поддержки у других. Сейчас вы сами по себе. Стрельцы. Неделя спокойного решения прошлых проблем. Перемены уже на подходе. И, возможно, скоро вы отправитесь в дорогу. Козероги. Неделя выгодных союзов. Партнерство изменит вашу реальность, хотя и не тем способом, что вы предполагали. Больше доверяйте людям. Водолеи. Неделя просчетов и потерь по глупости. Не слушайте советов и не поддавайтесь собственным спонтанным порывам. Ваша интуиция ослаблена. Рыба. Неделя самостоятельных решений. Не ждите помощи, действуйте сами. Пусть вы потратите немного больше сил, но добьетесь своего.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Лисина. Косметика для волос пилюля от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
2: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Сосиски молочные Гарибальди. 440 граммов, 234 рубля 99 копеек. Магнит, цена что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 22.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя вдохновения и больших возможностей. Хорошее время для покупок и дел, которые вы откладывали из страха неудачи. Тельцы. Неделя вступления в новый цикл. Планируйте с учетом прежних ошибок. Успех возможен через терпение и доверие к своему чутью. Близнецы. Неделя борьбы с чужим влиянием и освобождения от чужого мнения. У вас будут силы для решительных действий. Раки. Неделя накопления силы, пересмотра приоритетов. Откажитесь от поездок и планирования. Ваша интуиция подскажет, что в жизни нужно изменить. Львы. Неделя заботы о себе. Возможен дефицит силы, мотивации. Хорошо будут удаваться только беззаботный отдых и творчество. Девы. День проверки на выносливость и твердость намерений. Если выдержите, получите более чем богатый урожай. Весы. Придется пройти через конфликт. Ситуация не сможет решиться мирно. Однако конфликт окажется плодотворным и принесет вам много хорошего. Скорпионы. Неделя сосредоточенной работы и оттачивания мастерства. Не ищите поддержки у других. Сейчас вы сами по себе. Стрельцы. Неделя спокойного решения прошлых проблем. Перемены уже на подходе. И, возможно, скоро вы отправитесь в дорогу. Козероги. Неделя выгодных союзов. Партнерство изменит вашу реальность, хотя и не тем способом, что вы предполагали. Больше доверяйте людям. Водолеи. Неделя просчетов и потерь по глупости. Не слушайте советов и не поддавайтесь собственным спонтанным порывам. Ваша интуиция ослаблена. Рыба. Неделя самостоятельных решений. Не ждите помощи, действуйте сами. Пусть вы потратите немного больше сил, но добьетесь своего.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра понедельник, в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 22.
2: Романтический вечер. Радио Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 22.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

could be everywhere. I drove my fist into the earth.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.